Оба ла луенес ла монтаню, агач верде. Тюкос тюто серос лумбос и рекс на скют де ла неву. Барис ден ауто сулезо ун сен родон лус фемелис. Abans sabí que van pas tres d'un ganet abans. Peire morri pensatiu après la draio de Cerdanya. A l'orri dels campell fa temps que mon paire s'etén.